Дин хот аа ия пэлхичи аар эяла алто эдэ ялто хот аа ия таханнэго аалт сон хилч анаанш таа дол элто гоне